Благослови, подрешенику света, нашем Господу Иисусу Христосу, Сину Девишке Матере Марии. Она е родила зачетника življенья, njena materinska priprošnja.